Смочь-то уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Такую апотеку!